гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я Петер. Ждали гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

0: Благостояние святых Божьих церквей и соединенности Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме сем и с верою благовения и страхом Божьим входящих вонь,

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга,

закона естеством закона творя, си закона нимут сами себе суть закон, и же являет дело законное, написано в сердцах своих, послушествующие им совести и между собою помыслом, осуждающим или отвещающим.

Ходя Иисус при море Галилейском, видит два брата, Симона глаголемого Петра и Андрея, брата его, метающим реши в море, бысты бори-бори, и глагола им, грядить по мне, и сотворю веловце человеком. Они же аби оставшим реже по ним и достам, и пришед оттуду, видя и на два брата, Иакова Завидеева, Иоанна, брата его, в корабли с Завидеем отцем, и заведующим реже своя, и возва их. Они же, аби оставши корабль отца своего, по ним идостам, и прихождяши всю Галилею Иисус, уча на сонмищих их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях. Во время оно, по Иисусе идоши народы мнози от Галилеи и Десятиград, и от Иерусалима Иудеи, и со оного полу Иордана, озарив же народы, взыди на гору, и светши ему приступивши к нему ученице его, и отверз уста своя учаши и глаголя, блаженни нищие духом, яко тех и царстве небесное, блаженни плачущие, яко ти утишатся, блаженни кротцы, яко ти наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, блаженни милостиви, яко ти помилованы будут, блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят, блаженни миротворцы, яко ти сыновья Божии нарекутся, блаженни изгнанные правды ради, яко тихи царство небесное, блаженни есте, егда подосят вам, и ждинут, и рекут всяк зол ловол, на вылжущими.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, помилуйте рабов Твоих о здравии и долгоденствии. Блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спосылая людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов. Покров Божия Матери, рецем всі Господи, услыши.

Молимся о покоєнні души усопшей, рабов Божиих, блаженнейшего митрополита Владимира и блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, и в покоєнні всіх поминаем у Широкоусті и воинов на поле брани, убиенных за веру и отечество, о, еже простидися и всяк

Иисусе воскресение, живот и покой усопших, гробов Божий, всех поминаем покоение, поминаем в сорокоусти, и воинов на поле брани убиенных за верю Отечество Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собезначалью Твоим Отцем Всесвятым Благим, и животворящим Твоим Духом,

0: Соединитесь, действуй соборней апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже.

Господа наша, безболезный, непостыдный, мирный, и добро ответа на страшным судыще Христове просим. Благословенную славную владычицу нашу Богородицу и преснодеву Марию со всеми святыми помилами.

Дайте ее и щедротами, и человеколюбием, и единородного Сына Твоего. С ним же благословен Єси, со пресвятим.

0: прости приемше божественных святых пречистых, бессмертных небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже Твоей.

0: Благословение Господне на вас, то благодать человеколюбие, всегда на ней пресно и во веки веков.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование на

воскресил из мертвых. Христос истинный, Бог наш, молитвы пречистой своей матери. Святий став несивальник апостолов, святий Кирилл и Мефодія, святий Деліана Златоустого и всех святих земли русских просиявших, их же и память совершаем. И всех святих помилуйте, спасет нас, як облах, и